Знаешь, что бы я сделал, будь ты моей? Я любил бы тебя везде, где придется в этом доме. В каждой комнате. На каждом коврике. На каждом столе.

как бы мире. Так что никаких проектов не спят. But for man, this poor man can't make bail. He's gonna be here, whether he's innocent or whatever.

квартире маленькой Даши, которой всего лишь 13 лет. Совсем не то чаепитие, какое проводится в школе. Часы на голой стене, уже 5 час ночи показывают. Но после такого объема синего они не играют роли. Интересен тот факт, но он все-таки вовсе не кажется удивительным, что хозяйка лежит в кровати, бледным лицом пропаханной. За главного ее рыжий кот, и он смотрит на тело презрительно, и сам понемногу пьянеет от выходящего из ее рта запаха. А где тот мужик в колпаке? И где чудеса новогодние? Здесь посуда не мыта, и лишь засохший на кухне чернеет лимон.

подарки обменял на женщин. А от этих деяний у ребенка какого-нибудь 6-летнего у аккумуляторной батареи веры станет на пару делений меньше. На кухне я понял, бич-пакет – неизбежность. Что победит желание или шпингалет, как преграда? Пока Даша ломится кулаками в ванную с туалетом, в незакрытую дверь дует с парадной.

игрушки, фото, на которых Даша раза в два младше. Пока лежат на книжной полке учебники 7-8 класса, чтобы семью кормить. Мама ходит на работу ночью. Отец в другом городе есть, но до него лететь, как до Марса. И как тут она живет одна, отца слабо заботит, в общем-то. А она замечательна тут, уже полбутылки выпито соком. Водой организм прочищен и уже давно погрузился в сон. Теперь, проснувшись в 5, останется лишь сделать уроки, кота покормить. Но кто же крайний будет в этом во всем? Стоит задуматься, ведь это ребенок, в котором ребенка давно уже нет, который в жизни своей уже слишком много попробовал. Уже через пару месяцев она может сделать свой первый миньет, а после третьего уйти навсегда из своего.